охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают сейтарфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не нар...

ветер хищников, матерых ищенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные.